0: ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟᱭ ᱟᱞᱰᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱᱤᱡ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱢ ᱪᱟᱭᱛᱮ ᱢᱩᱸᱰᱟᱹ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱤᱭᱟ
1: ᱪᱮᱫ ᱱᱮ